Литва так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

парень по городу похожий мою, за царя Ивана на погляды мою, слыта зорка. Грозный царь то затрутинился, и он повесил головочку на правое плечо, пусть отстал царь.

пускай да кочечке. А из пороха топочка закружилася, а под копом покатилася, та их лукала. Сама пили, загалдели, слыть от

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

0: брат. Когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.
1: Да просто я разумею, отец Парлам, про себя.

0: навесит. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

стерляла окаянная. Чего пристали? Ну, какой я Гришка? Нет, брат, полно шутки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю. А разберу, разберу, коль дело-то до Петри доходит.

всех лица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: большой, что мы сальшивую пристану.
1: Благодать, Господня, над тобой!

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот цар ваш, цар! Простите! Простите!